0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Баранович FM.
1: Yeah.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком плюс.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Сквозь время и километры Государственной автомобильной инспекции 90 лет. Минздрав ограничил срок ожидания плановых КТ и МРТ. Об этом и другом подробней. Сквозь время и километры 3 июля свой профессиональный праздник отметят сотрудники госавтоинспекции МВД Беларуси. С момента образования в 1936 и по сей день главной задачей подразделения остается обеспечение безопасности и порядка на магистралях страны. Вот уже 90 лет ежедневно, независимо от погодных условий и времени суток, инспекторы выходят на дежурство, чтобы граждане чувствовали себя спокойно и уверенно. Они стремятся предупредить опасные ситуации и свести до минимума аварийность. Именно от их четких и грамотных действий, оперативного принятия решений напрямую зависит ситуация на дорогах. А порой и самое ценное – жизнь и здоровье водителей и пешеходов. На вооружении у современных стражей дорог самая современная техника. Но в центре всего – люди. Поздравления коллегам и ветеранам адресовал начальник отдела ГАИ Барановичского ГУВД Виталий Сычевский.
2: Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, мы отмечаем знаменательную дату 90-летия со дня образования Государственной автомобильной инспекции. Это огромный путь, пройденный от первых постовых жезлами до современных подразделений, оснащенных передовой техникой. За эти годы госавтоинспекция стала надежным гарантом безопасности на дорогах не только нашего города, но и всей Республики Беларусь. Благодаря профессионализму, ответственности и самоотверженности каждого из нас формируется система контроля и профилактики, которая сохраняет жизни и здоровье людей. И в этой работе мы никогда не стоим на месте. Дорогие ветераны, вы заложили фундамент, на котором строится сегодняшняя служба. Ваш опыт и мудрость остаются для нас главным ориентиром. Спасибо вам за верность профессии и преданности делу. Особые слова благодарности также близким семьям, нашему тылу, кто прикрывает нас непосредственно каждый день, когда мы приходим со службы домой. Уважаемые коллеги, от всей души желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и профессиональных успехов. Пусть каждый ваш день будет безопасным, а на дорогах спокойствие и порядок. С праздником вас, дорогие друзья! С днем образования Государственной автомобильной инспекции, 90-летием!
1: Дата совпадает с днем независимости Республики Беларусь, а значит, этот знаменательный день сотрудники госавтоинспекции, как всегда, проведут на службе, обеспечивая безопасность дорожного движения для каждого его участника. Министерство здравоохранения Беларуси ввело новый подход к проведению диагностических исследований, сообщили в пресс-службе ведомства. В частности, установлены ограничения на срок ожидания плановых компьютерной и магнитно-резонансной томографии без контрастирования. Так, назначенная врачом процедура будет проведена пациентом не позднее, чем через месяц. Однако, как пояснили в Минздраве, в экстренных ситуациях, если есть неотложные медицинские показания, обследование осуществляется без очереди. Брестский облпотребсоюз приобретет в текущем году 14 автомагазинов для обслуживания жителей сельской местности. Всего их насчитывается 67. Об этом сообщила заместитель председателя правления предприятия Лариса Козлова. В основном лавки на колесах отправляются в малые населенные пункты с численностью не более 200 человек. Представлен весь базовый набор продуктов – хлеб, молоко, кефир, сметана, колбасные изделия и другое. Количество наименований от 500 до 900. У сельчан нет необходимости куда-то еще ехать, чтобы что-то докупить, заметила Лариса Козлова. Если людям нужен конкретный товар, они оставляют заявку продавцу. Продолжаем выпуск. Центром празднования Дня независимости в Барановичском районе станет агрогородок Миловиды. Здесь мероприятия начнутся в 10 часов с церемонии возложения венков и цветов у воинского захоронения номер 434. Далее колонна проследует к памятнику в сквере, где участники почтят память погибших земляков. Следующий пункт в программе – концерт «Беларусь. Имя святое». Музыкальное сопровождение масштабных гуляний с 11 и до 14.30 будут обеспечивать творческие коллективы. Кульминацией торжества станет общереспубликанская акция «Споем гимн вместе». Кроме того, местным жителям и гостям предложат посетить выставочную площадку «Народное достижение». С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Барановичи. Новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 1 по 9 июля. Подвесное кресло всего за 275 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Магазину «Южанка» срочно требуются администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. В преддверии Дня независимости министр обороны вручил военнослужащим государственные награды и погоны. В агрогородке Жемчужный Барановичского района активно возводится новый водозабор. Об этом и другом подробнее. «Честное и беззаветное служение Родине всегда было почетно», – сказал министр обороны Виктор Хренин во время вручения военнослужащим вооруженных сил государственных наград, а также погон. Традиционно мероприятие проходит в преддверии Дня независимости. Из рук главы ведомства офицеры получили медали за отличие в воинской службе и знаки на форменную одежду. Генерал-лейтенант подчеркнул их высокий профессионализм и поблагодарил за преданность воинскому долгу. В ходе церемонии он обратил внимание, что Беларусь 3 июля отметит один из самых главных государственных праздников. Этот день символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и нерушимость суверенитета. На Брещине из-за аномальной жары значительно увеличилось потребление воды, рассказал генеральный директор областного унитарного предприятия управления ЖКХ Александр Максимчук. Перерасходы связаны с обильными поливами садов и огородов, а также наполнением бассейнов. Однако, как отметил специалист, служба была готова к этому. Сегодня резервуары наполнены на 80%. Как сообщил Александр Максимчук, на территории региона функционирует более 700 водозаборов. Все они работают сейчас на пределе проектной мощности. Первоочередное внимание уделяется городским сооружениям. При возникновении неполадок аварийные бригады оперативно реагируют и быстро устраняют внештатные ситуации. К слову, в области в нынешнем году ведется обновление сети водозаборов. Так, один из них строят в агрогородке Жемчужный Барановичского района, где пройдут областные дожинки. В Беларуси с начала июля стала обязательной регистрация питомцев. Оформить по всем правилам четвероногого друга необходимо в течение 3 дней с момента его появления в жилище. И если за кошку налог платить не нужно, собака – другой случай. Соответствующая графа появится в жировке. Если хозяева не поставят на учет хвостатого, придется платить налог. Его размер зависит от региона. Для своеобразной прописки любимца стоит обратиться в ЖЭС или службу «Одно окно» с паспортом. На месте заполняется заявление с указанием породы, пола, возраста и окраса. Если в квартире проживают несколько взрослых родственников, надо их письменное согласие, а для съемного жилья – разрешение собственника. После процедуры выдают специальное удостоверение и жетон с номером на ошейник. Продолжаем выпуск. Обратиться со своими вопросами к представителям власти граждане смогут во время проведения традиционных субботних прямых телефонных линий. Очередной информационный марафон пройдет 4 июля с 9 до 12 часов. На связи с горожанами будет заместитель председателя Барановичского горосполкома Вадим Щербаков по номеру 650345. С сельчанами пообщается замглавы Барановичского района Андрей Мелешкевич, 680680. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома. Oh my God.

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства со знаменательной датой – 90-летием с момента образования органа лесного управления. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. К празднику представители данной сферы пришли с весомыми достижениями. Лесистость нашей страны достигла рекордных 40,5%. На каждого жителя республики приходится свыше гектара зеленой территории, что вдвое выше среднемирового показателя, отметил президент. Это, безусловно, результат труда большой команды профессионалов, говорится в обращении. Белорусский лидер убежден, и в дальнейшем сотрудники будут успешно выполнять поставленные задачи по рациональному использованию, сохранению и приумножению природных ресурсов. Александр Лукашенко пожелал лесоводам доброго здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Высшие учебные заведения Беларуси завершают прием документов у абитуриентов-целевиков. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние испытания, и по 12 число состоится зачисление. Поступающие сдают один экзамен в устной или практической форме по первому профильному предмету. Конкурс выстраивается на основе суммы среднего балла аттестата и оценки, полученной на испытании. Вопросы для каждой дисциплины размещены на сайте Минобразования. Всего планируется набрать около 6300 первокурсников с целевыми направлениями. Продолжаем выпуск. В Барановичском районе сегодня состоится патриотический автопробег, приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь. Маршрут проляжет через ключевые мемориальные точки, где участники отдадут дань уважения павшим в годы Великой Отечественной войны. Сбор назначен в 10 часов у здания районного центра ремесел в агрогородке Русино. Отсюда машина отправится в путь, и первой остановкой станет воинское захоронение номер 424 в этом же населенном пункте. Здесь пройдет церемония возложения венка и цветов к могиле. Далее колонна направится в деревню Лавриновичи к памятнику землякам. Затем эстафету примет Крошин. Активисты посетят воинское захоронение номер 412 и костел, а также познакомятся с выставкой народных костюмов в сельском доме культуры. Следующий объект – братская могила номер 404 в агрогородке Вольно. После этого группа проследует к памятнику землякам в деревне Полонечко. Завершится марафон в городе Барановичи. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 1,4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: где браться сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Баранович FM. Радио нашего города.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер переменных направлений 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 20-22 градуса. В течение дня до 24 со знаком «плюс».

0: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
1: Реклама.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.
5: Заходи без причин.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко приветствовал решение индонезийской стороны об открытии посольства в Минске. Об этом белорусский лидер заявил в Джакарте на переговорах в расширенном составе с президентом Индонезии Прабово Субианто, передает Белта. Александр Лукашенко выразил уверенность, что эта дипломатическая миссия будет рука об руку работать с белорусским представительством в Джакарте. Поможет нарастить интенсивность контактов между странами. В 2026 году предприятие «Барановичи Ремстрой» планирует выполнить комплексный ремонт 15 придомовых территорий. Производится замена асфальтобетонного покрытия проезжей части и ремонт тротуаров. В настоящее время в работе дворовые территории по улице Советская 102, 104, 106, Комсомольская 5, по 4-му переулку Советскому 7, улице Войкова 5 и Баранова 38. Объем финансирования всех объектов порядка 900 тысяч рублей. К слову, в минувшем году асфальтирование дворов проводилось с долевым участием членов жилищно-потребительских кооперативов. В этом планируется таким образом привести в порядок два двора – на Наконечниково и Подока. Продолжаем выпуск. На республиканский праздник Купалье Александрия собирает друзей, который пройдет 11 июля в агрогородке Александрия Шкловского района Могилевской области, пустят дополнительный транспорт. Больше будет автобусов из Могилева и Шклова. Добавится также количество поездов региональных линий эконом-класса. Откроется и передвижная касса на территории фестивального поля. Время ее работы с 11 часов дня до полуночи. Для информирования посетителей в преддверии праздника будут установлены информационные тумбы. Организована работа волонтеров в брендированных майках и кепках. Камер хранения пункта обмена валют. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 1,4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса, вечером 20-23. Ночью ожидается 14-17 со знаком «плюс».

0: Яновичи FM. Наше радио.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
2: Реклама.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 1,4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса, вечером 20-23, ночью ожидается 14-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
3: Барановичи ФМ. Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Добрый день, друзья! Эфирное время 11:10. На одной волне с вами Лерика Черненко. И я рада приветствовать всех, кто проводит этот день вместе с нами. Сегодня уже 2 июля. Кажется, только начался новый месяц, а в воздухе уже чувствуется долгожданная прохлада и, кстати, особенное настроение. Уже завтра Беларусь отметит один из главных государственных праздников – День независимости. Улицы города преображаются, появляются праздничные площадки, где-то идут последние приготовления, устанавливается сцена возле октября, и ощущение праздника становится все сильнее. Но знаете, сегодня четверг ощущается совсем не как обычный четверг. Кажется, будто наступила маленькая пятница, ведь впереди нас ждут праздничные выходные. А это всегда повод немного выдохнуть, построить планы, договориться о встрече с друзьями, провести время с семьей или просто позволить себе немного больше отдыха. Так что, друзья, если вы вдруг заметили, что сегодня улыбаетесь чуть чаще или шире обычного, работаете с мыслями о предстоящих выходных, знайте, вы точно не одни. Настроение праздника уже постепенно приходит в каждый дом. Пусть этот день пройдет легко и продуктивно, закончите все важные дела, чтобы встретить праздничные дни спокойно и с удовольствием. Ну а мы постараемся сделать ваше сегодняшнее настроение еще лучше. Впереди много хорошей музыки, интересных историй и, конечно, приятной компании. Оставайтесь с нами на одной волне, мы начинаем!

Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Пусика Дос раздали огня в этот пасмурный день. Ну а у нас 2 июля на календаре. И после рекордной жары страну накрывает активный атмосферный фронт, несущий дожди, ливни, сильные грозы, град и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха начинает ощутимо падать и приносит долгожданную прохладу. Облачная погода продержится в Барановичах весь день. Ночной дождь к утру уже ослабел, но будет периодически продолжать идти весь день и прекратиться лишь к вечеру. А я спешу напомнить, что у нас работает СМС-портал. Жду ваших сообщений. Присылайте поздравления своих друзей. Передавайте приветы близким людям. Делитесь своими классными, радостными новостями. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Конечно же, номер. Куда присылать сообщение? Короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Уверена, что у вас есть чем поделиться с Барановичей FM. Жду ваших сообщений. Ну а пока включаем музыку.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Дорожная карта развития сотрудничества между Беларусью и Индонезией одобрена президентами. День союзного государства на Славянском базаре в Витебске пройдет 17 июля. Об этом и другом подробнее. Дорожная карта развития ключевых направлений сотрудничества между Беларусью и Индонезией на 2026-2030 годы одобрена по итогам переговоров в Джакарте лидеров двух стран Александра Лукашенко и Прабава Субианта, передает Белта. Помимо этого, стороны оформили солидный пакет соглашений, охватывающих практически весь спектр межгосударственного диалога. Документы закрепляют намерение углублять кооперацию в промышленности, науке и технологиях, здравоохранении, культуре, а также в финансово-банковской сфере. Напомним, президент продолжает большую командировку по Востоку и Юго-Востоку Азии. Он уже посетил столицу Китая, где прошли встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и руководством Пекинского университета. 2 июля – основной день официального визита в Индонезию. Опубликована программа одного из самых ярких событий Славянского базара в Витебске – Дня союзного государства. Звезды Беларуси и России 17 июля выйдут на сцену летнего амфитеатра в концерте «Юбилейный календарь». Душевно и незабываемо, так говорят о готовящемся гала-концерте организаторы. Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечат два оркестра – имени Финберга и фонограф Сергея Жилина. В афише более 20 номеров. Своим творчеством зрителей порадуют Анатолий Ярмоленко, Ольга Кормухина, Владимир Гостюхин, Руслан Алихно, Акмаль и многие другие. Бессменный ведущий – народный артист России Александр Олешко. И о спорте. На стадионе в столичном парке Горького продолжается розыгрыш Кубка Беларуси по хоккею на траве среди женских команд 2026 года. Участие в формате кругового турнира принимают 4 сильнейшие команды страны. Действующий чемпион ХК «Минск», серебряный призер национального первенства Виктория Исмолевичей, бронзовый медалист «Гродненский ритм», а также полуфиналист сезона 25-26 «Текстильщик» из Барановичей. Накануне на поле было жарко в прямом и переносном смысле этого слова. Виктория оказалась сильнее «Текстильщика». Счет 6-1. Однако наш клуб не отчаивается добраться до заветного пьедестала. Сегодня у девушек игра с минскими спортсменками. Начало в 19 часов. 3 июля подопечные Юлии Михейчик встретятся с «Ритмом». С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 1,4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса, вечером 20-23, ночью ожидается 14-17 со знаком плюс.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Баранович FM 11.43 на студийных. И это отличное время для легкого гороскопа на сегодня. Напоминаем вас, принимайте его с улыбкой, ведь хорошее настроение всегда сбывается чаще любых прогнозов. Ну а пока слушаем, что же нам скажут звезды. Овны, сегодня отличный день, чтобы закончить все важные дела и со спокойной душой отправиться навстречу праздничным выходным. Ну, знаете, очень-очень верные прогнозы, скажем так, возможно, даже не только для овнов. Завершить все, что висит над душой, чтобы отдыхать хорошо, чтобы никакие дела не омрачали все праздничные выходные. Тельцы. Пора немного себя побаловать. Вкусный обед, любимый десерт или небольшая покупка точно поднимут настроение. Ну, знаете, а кому же оно не поднимет настроение? Тельцам так точно. Сегодня разрешается и даже рекомендуется. Но если вы не тельцы, то, знаете, мотайте на ус. И вкусный обед, и любимый десерт, и какая-нибудь небольшая покупка вам тоже точно поднимут настроение. Близнецы. День обещает быть насыщенным общением. Возможно, именно сегодня вы получите приятное сообщение или интересное предложение. Кстати, да, интересное предложение на большие выходные – это то, что нам нужно. Близнецы, ловите, ловите все интересные предложения. Раки. Не забывайте делать небольшие паузы. Иногда 5 минут отдыха помогают справиться с задачами быстрее, чем лишний час работы. Вот такое напоминание, когда мы поговорили о том, что нужно успеть завершить все дела, но тем не менее не забывать делать паузы, потому что продуктивность зависит и от отдыха. Львы. Сегодня вы будете притягивать внимание окружающих. Используйте это, чтобы вдохновить кого-то своей энергией и оптимизмом. А вот действительно, хорошее настроение, как и энергия, они же заразительны, поэтому львы, сияйте и заражайте всех вокруг хорошим настроением. Девы. Не стремитесь все контролировать. Иногда лучший план – позволить событиям идти своим чередом. Хотя действительно, девы – это же… они любят все контролировать, когда все по полочкам, все четко, размеренно. Но сегодня доверьтесь просто течению жизни. Хотя периодически все же посматривайте, совпадает ли она с вашими планами. Весы. Отличный день для встреч, прогулок и приятных разговоров. Даже короткая беседа может подарить хорошее настроение. А ведь действительно, вот хорошее настроение вообще могут дарить любые мелочи. Главное их уметь замечать. Весы, замечайте, ловите и будьте в классном настроении. Скорпионы. Сегодня звезды советуют меньше переживать по пустякам. Лето создано не только для работы, но и для удовольствий. Вот такое важное напоминание. Ну, действительно, лето – это такой сезон, когда максимально хочется быть счастливыми, а если хочется, то обязательно может. Вот так-то. Стрельцы. Вас могут ждать приятные новости или неожиданные планы на ближайшие выходные. Будьте готовы сказать «А почему бы и нет?» А почему бы и нет, стрельцы? Ну, действительно, даже если вам кто-то что-то предложит весьма странное или необычное, а почему бы и нет? Почему бы не попробовать прямо сейчас? Подумайте над этим. Козероги. Завершите сегодня все, что давно откладывали. Тогда праздничные дни можно будет провести без лишних мыслей о работе. И вновь напоминание, что да, чтобы хорошо отдохнуть, нужно хорошенько поработать и завершить то, что начато. Водолеи. Попробуйте сделать что-то необычное, изменить привычный маршрут, попробовать новое блюдо или просто улыбнуться незнакомому человеку. Вот так-то сегодня день для экспериментов у водолеев. Ну и рыбки, что же у вас? Доверьтесь своей интуиции, сегодня она может подсказать очень удачное решение. Знаете, друзья, независимо от знака зодиака, наш главный прогноз на сегодня такой. Впереди праздничные выходные, а значит, самое время настроиться на отдых, теплые встречи и хорошие эмоции. Ну а пусть этот день пройдет легко, а настроение будет по-настоящему летним. И это, знаете что, это полностью в наших руках.

И слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье, и компас не

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичи FM.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

На часах без 5:12, это значит, мы приближаемся с вами к полудню, и впереди хочу вам сказать, что у нас еще очень-очень много интересного. Ну, например, совсем скоро, в начале следующего часа, узнаем с вами, чем же интересна дата 2 июля, какие праздники отмечаются сегодня. О том, что завтра у нас главный государственный праздник, знают все, а вот сегодня, накануне, какие праздники отмечаются, наверняка многие даже и не задумывались. Подскажу вам, но это будет чуточку позже. А также сегодня в обеденный час с 13:00 до 14:00 мы с вами разыграем Love is Box от Burger King. Прямо так, в прямом эфире при помощи смс-игры. Ну а также спешу напомнить вам, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или же Viber 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте с праздниками, делитесь радостными событиями. С удовольствием зачитаю все ваши сообщения в прямом эфире. Ну а также оставайтесь с нами на одной волне и знаете, как в продолжение всего этого позитивного настроения на трек-листе «Градусы» будем жить. Ну а почему бы и нет? Конечно, будем жить!

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 1,4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса, вечером 20-23, ночью ожидается 14-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Барановичи ФМ. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. На студийных 12 и 11, 2 июля на календаре, и мы продолжаем. Как я уже и говорила, прямо сейчас, в начале этого часа, поговорим о праздниках сегодняшнего дня. 2 июля. И вроде бы, уже пошли мемы в соцсетях. Второе, там, где стоит картошечка, пюре и котлета. И июля, да? Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас о праздниках сегодняшнего дня. Итак, Всемирный день НЛО. Вот даже так, день уфолога отмечается сегодня. Главный день для всех, кто хоть раз вглядывался в ночное небо с вопросом, а вдруг мы не одни? И дата, кстати, этого праздника выбрана не случайно. Именно 2 июля 1947 года произошел легендарный Розуэльский инцидент, когда в Нью-Мексико что-то упало с неба. Военные сначала заявили о летающем диске, а потом передумали и сослались на метеозонд. С тех пор уфологи всего мира отмечают этот день, обмениваясь историями о загадочных огнях и тарелках. Скептики, конечно, улыбаются, но согласитесь, поглядывать на небо в этот день куда интереснее, чем обычно. Вот так-то, друзья. Напоминаю, что у нас работает СМС-портал. Короткий номер 9946 или Вайбер 8033-617-9946. Возможно, этот праздник отзывается в вашей душе. Возможно, вы видели что-то мистическое в небе над нашей страной. Делитесь с нами. Ну, а еще у нас, да, будут и другие праздники, поэтому, если другие праздники вам отзываются, также можете писать свои комментарии. Идем дальше. Международный день спортивного журналиста отмечается сегодня. Профессиональный праздник тех, кто превращает рекорды и финишные ленты в захватывающие истории. И, кстати, работа эта вовсе не такая легкая, как кажется, с дивана. Дедлайны, ночные матчи в чужих часовых поясах и необходимость сохранять хладнокровие, даже когда любимая команда летит в пропасть. Сегодня повод сказать спасибо тем, благодаря кому мы не пропускаем ни одного важного матча. Ох, а следующий праздник наверняка отзовется многим из нас, потому что сегодня отмечается Всемирный день собаки, да? Праздник самого преданного спутника человека, существа, которое искренне считает вас лучшим, что случилось во Вселенной. Собаки тысячелетиями живут рядом с нами, охраняют, спасают, водят слабовидящих и просто встречают нас у дверей так радостно, как никто. А в этот день принято уделить своему хвостатому другу чуть больше внимания. Дополнительная прогулка, новая игрушка или вкусная косточка, и счастье в доме обеспечено. А если своей собаки у вас пока, увы, нет, это отличный повод помочь приюту. Задумайтесь об этом. Но двигаемся дальше. Есть еще несколько интересных праздников сегодня. Например, интересненько, день дирижабля. Праздник в честь воздушных гигантов, которые умеют летать неспешно и величаво. Дата выбрана символично. 2 июля 1900 года в небо над Боденским озером впервые поднялся дирижабль графа Фердинанда фон Цеппелина. Эпоха дирижаблей оказалась недолгой, но удивительно романтичной. Огромные воздушные корабли успели стать символом красивой мечты о неспешном полете. Сегодня они потихоньку возвращаются, так что у праздника есть все шансы на второе дыхание. Ну и еще один праздник, который вот действительно может применить каждый из нас. День сюрпризов. Праздник для тех, кто умеет радовать близких неожиданно и без повода. Сюрприз – это какое-то маленькое чудо, которое мы можем устроить сами. Внезапный подарок, неожиданный визит или просто доброе слово в нужный момент. Главное правило дня – сюрприз должен быть приятным. Так что прежде чем выпрыгнуть из-за угла с криком «Сюрприз!», убедитесь, что человек точно оценит вашу затею. Да, друзья, давайте сегодня будет, пусть будет очень хороший день, позитивный и только с приятными сюрпризами. Я думаю, что вы согласитесь с этим месседжем.

0: Реклама.
1: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Баранович FM. Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи ФМ. До главного государственного праздника остается всего один день. Уже завтра Беларусь отметит День независимости, и праздничное настроение чувствуется буквально повсюду уже сегодня. Наш город активно готовится к этому событию. Завтра жители и гостей города ждут торжественные церемонии, возложение цветов к памятным местам, праздничные концерты, работа тематических площадок, выставки, развлечения для детей, спортивные активности, торговые ряды и вечерняя концертная программа. По традиции праздник завершится общереспубликанской акцией «Споем гимн вместе». Так что, если вы еще не решили, как провести завтрашний день, отличный вариант отправиться всей семьей в центр города, прогуляться, встретиться с друзьями, послушать музыку, зарядиться атмосферой праздника и просто провести этот летний день вместе. Ну а сегодня самое время завершить все рабочие дела, настроиться на длинные выходные. Пусть впереди будет больше теплых встреч, хороших эмоций и поводов для улыбок. Ну и спешу напомнить, что совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Никуда не переключайтесь!

0: Баранович ФМ.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко предложил Индонезии не ограничиваться только торговлей, а развивать кооперацию. В Брестской области убрана половина площадей озимого ячменя. Об этом и другом подробнее. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил за углубление взаимодействия с Индонезией, предложив не ограничиваться только торговлей товарами, а переходить к полноценной промышленной кооперации. Об этом глава государства заявил в Джакарте на переговорах в расширенном составе с президентом Индонезии Прабово Субианто, информирует пресс-служба белорусского лидера. Александр Лукашенко выразил уверенность, что у сторон есть все возможности для реализации совместных проектов. В частности, он предложил, что вскоре на улицах индонезийских городов может появиться большое количество автомобилей и другой техники, произведенной по белорусским технологиям, непосредственно на территории республики. Глава государства также отметил отсутствие закрытых тем для сотрудничества и призвал индонезийских партнеров инвестировать в белорусские предприятия. По его словам, Минск готов рассматривать любые предложения и создавать совместное производство без лишней волокиты и задержек. В Брестской области убрали половину площадей озимого ячменя. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома Виталий Рудь. По его словам, в кампанию включились все районы. Порядка 30 организаций уже завершили данную работу. По актуальным данным, освоено 16 700 гектаров территории, или 50% к плану. Аграрии юго-западного региона намолотили 70 000 тонн культуры. В среднем с одного круга получают более 41 центнера, добавил Виталий Рудь. Продолжаем выпуск. Окунуться в атмосферу древнего славянского праздника приглашает районный центр ремесел агрогородка Русино. Здесь вечером 4 июля развернется насыщенная программа «Эх, разгуляй купалье». Старт мероприятию даст ярмарка народных умельцев из любительского объединения «Творцы». Для детей и взрослых подготовят различные интерактивы, подвижные игры, мастер-классы и аквагрим. В 19:30 на главной сцене начнется концерт «Купальская ночь». Затем у большого костра запланирована развлекательная часть «Гори ясно» с традиционным зажжением огня и хороводами. В завершении дискотека до часа ночи. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 1,4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса, вечером 20-23, ночью ожидается 14-17 со знаком «плюс».

Баранович и ФМ в эфире. Остаемся на одной волне, друзья. И знаете ли вы, что сегодня отмечается очень добрый и теплый праздник – День сюрпризов. И, пожалуй, это один из тех праздников, которые совсем не требуют больших затрат. Зато они точно делают жизнь ярче. Ну, если даже не жизнь, то хотя бы один вот этот денечек ярче можно сделать. Вообще, сюрпризы бывают на самом деле очень разными. Кто-то однажды неожиданно получил огромный букет цветов и прямо на работу. Кто-то, как будто любимый человек, просто приготовил завтрак без всякого повода. А для кого-то лучшим сюрпризом становится неожиданный звонок от старого друга со словами «Привет, я просто хотела знать, как у тебя дела?» Или же «Привет, а я тут мимо проезжал, давай встретимся». Вот это самые приятные сюрпризы. И ведь самое интересное, что для хорошего сюрприза совсем не обязательно ждать день рождения или Новый год. Иногда достаточно купить любимое мороженое для ребенка по дороге домой, оставить записку с теплыми словами второй половинки, пригласить родителей вечером на прогулку или просто написать человеку «Спасибо, что ты есть». Психологи, кстати, говорят, что именно неожиданные приятные моменты мы запоминаем особенно надолго. Потому что они появляются тогда, когда их совсем не ждешь. И, пожалуй, лучший сюрприз – это тот, который сделан от всего сердца и от души. Так что, может быть, сегодняшний день – отличный повод стать для кого-то настоящим волшебником, друзья, да. Может быть, подарить небольшой подарок без причины или угостить коллегу чашкой кофе, обнять близкого человека, сказать несколько искренних слов или просто сделать доброе дело анонимно. Попробуйте сегодня удивить кого-то по-хорошему. Поверьте, иногда одна маленькая неожиданность способна подарить человеку отличное настроение на весь день. И кто знает, возможно, именно ваш сюрприз станет для кого-то самым приятным воспоминаниям этого лета. Ну а также я спешу напомнить, что у нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. Коль уж мы заговорили о сюрпризах, пишите нам, какие сюрпризы вы делали, какие сюрпризы самые приятные вам делали. Давайте делиться радостью и классным настроением друг с другом. Ну а если сегодня сюрприз приготовят уже для вас, принимайте его с улыбкой, ведь хороших неожиданностей много не бывает.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
2: Барановичи ФМ.
3: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.

Приближаемся к часу дня, друзья, и остаемся на одной волне с Баранович FM. Сегодня отмечается день, очень добрый и теплый праздник, день сюрпризов. И знаете, друзья, у нас тоже есть для вас сюрприз, наши дорогие слушатели. Уже в начале следующего часа состоится смс-игра, и мы разыграем Love is Box от Burger King. Друзья, не упустите свою возможность выиграть классный подарок и устроить сюрприз либо себе, либо своим близким. Ну а еще обязательно слушайте хорошую музыку, оставайтесь в классном настроении, да и будьте на одной волне с Баранович FM.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 1,4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса, вечером 20-23, ночью ожидается 14-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Барановичи ФМ.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
5: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет всем. Баранович FM в эфире на часах 13:12. И прямо сейчас у нас для вас, дорогие слушатели, есть отличная новость. Прямо сейчас у вас есть шанс выиграть Love Is Box от Burger King. Что такое Love Is Box? Это лимитированный бокс от Burger King и Love Is. Внутри фирменный воппер, картошка, напиток, пирожок, клубника, банан и, конечно же, фирменный брелок Love Is. То, что нужно для приятного вечера. Burger King скидка 20% на доставку по промокоду «Радио» при заказе на сайте и в приложении Burger King. Бесплатная доставка от 20 рублей. Промокод «Радио» работает, действует с 31 по 31 августа. Чтобы стать победителем, нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой достаточно простой вопрос. И сегодня 9-й правильный ответ станет победным. Ну что же, сегодня отмечается достаточно большое количество праздников, и один из праздников – это День уфолога. Кто такие уфологи? Это те, кто изучают НЛО. А вот сейчас вопрос, ловите, друзья, как расшифровывается аббревиатура НЛО? Вариант номер один – неизвестная летающая орбита. Вариант номер два – неопознанный летающий объект. Вариант номер три – небесный люминесцентный оракул. Да, напоминаем, короткий номер 9946, именно на него присылайте ваши варианты ответа. Можно прислать всего лишь одну цифру с вариантом ответа, а можно присылать ответ целиком, это также будет засчитано. Конечно же, я еще раз продублирую вопросы и варианты ответа, чтобы все желающие смогли поучаствовать в нашей смс-игре. Внимание, как расшифровывается аббревиатура НЛО? Вариант номер один – неизвестная летающая орбита. Вариант номер два – неопознанный летающий объект. Вариант номер три – небесный люминесцентный оракул. А вот сейчас, друзья, уходим на музыкальную паузу, а совсем скоро вернемся и объявим победителя.

0: Реклама.
1: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Барановичи ФМ.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Музыкальная пауза позади. Возвращаемся в эфир. Остаемся на одной волне. 13.20 на студийных. Возвращаемся не просто так, а с классной новостью. Прямо сейчас, друзья, узнаем, кто же выиграл Love is Box от Burger King. Love is Box – это лимитированный бокс от Burger King и Love is. И вопрос сегодня звучал так как сегодня, именно 2 июля, отмечается День уфолога, то уфологи изучают НЛО, то как же расшифровывается та самая аббревиатура НЛО? Конечно же, я думаю, что все знают, что НЛО – это неопознанный летающий объект, а другие расшифровки мы просто придумали сами. Правильных ответов было достаточно много, но нас интересует именно девятый правильный ответ. Именно он принес кому-то из вас, наши дорогие слушатели, победу. И прямо сейчас мы узнаем, кому. Номер телефона победителя заканчивается на цифры «барабанная дробь». 8726. Поздравляем вас! Совсем скоро мы свяжемся с вами, расскажем, как можно забрать приз. Ну, остальным я говорю, не расстраивайтесь, подумайте о том, что впереди целых 3 выходных, и улыбка сама появится на вашем лице.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Сквозь время и километры 3 июля свой профессиональный праздник отметят сотрудники госавтоинспекции МВД Беларуси. С момента образования в 1936 и по сей день главной задачей подразделения остается обеспечение безопасности и порядка на магистралях страны. Вот уже 90 лет ежедневно, независимо от погодных условий и времени суток, инспекторы выходят на дежурство, чтобы граждане чувствовали себя спокойно и уверенно. Они стремятся предупредить опасные ситуации и свести до минимума аварийность. Именно от их четких и грамотных действий, оперативного принятия решений напрямую зависит ситуация на дорогах. А порой и самое ценное – жизнь и здоровье водителей и пешеходов. На вооружении у современных стражей дорог самая передовая техника. Но в центре всего – люди. Поздравления коллегам и ветеранам адресовал начальник отдела ГАИ Барановичского ГУВД Виталий Сычевский.
2: Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, мы отмечаем знаменательную дату 90-летия со дня образования Государственной автомобильной инспекции. Это огромный путь, пройденный от первых постовых жезлами до современных подразделений, оснащенных передовой техникой. За эти годы госавтоинспекция стала надежным гарантом безопасности на дорогах не только нашего города, но и всей Республики Беларусь. Благодаря профессионализму, ответственности и самоотверженности каждого из нас формируется система контроля и профилактики, которая сохраняет жизни и здоровье людей. И в этой работе мы никогда не стоим на месте. Дорогие ветераны, вы заложили фундамент, на котором строится сегодняшняя служба. Ваш опыт и мудрость остаются для нас главным ориентиром. Спасибо вам за верность профессии и преданности делу. Особые слова благодарности также близким семьям, нашему тылу, кто прикрывает нас непосредственно каждый день, когда мы приходим со службы домой. Уважаемые коллеги, от всей души желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и профессиональных успехов. Пусть каждый ваш день будет безопасным, а на дорогах спокойствие и порядок. С праздником вас, дорогие друзья! С днем образования Государственной автомобильной инспекции! 90-летием!
1: Дата совпадает с Днем независимости Республики Беларусь, а значит, этот знаменательный день сотрудники госавтоинспекции, как всегда, проведут на службе, обеспечивая безопасность дорожного движения для каждого его участника. Высшее учебное заведение Беларуси завершает прием документов у абитуриентов-целевиков. С 4 по 10 июля в вузах пройдут внутренние испытания, и по 12 число состоится зачисление. Поступающие сдают один экзамен в устной или практической форме по первому профильному предмету. Конкурс выстраивается на основе суммы среднего балла аттестата и оценки, полученной на испытании. Вопросы для каждой дисциплины размещены на сайте Минобразования. Всего планируется набрать около 6300 первокурсников с целевыми направлениями. В Барановичах готовится насыщенная программа празднования Дня независимости Республики Беларусь. Масштабные мероприятия развернутся на площади имени Ленина. В афишу вошли парк интерактива «Помним, гордимся, создаем», вечерний концерт от лучших творческих коллективов города и отдельных исполнителей, а также выездная торговля, выставка продажи изделий народных мастеров и ремесленников. Основные торжества стартуют с возложения цветов к вечному огню и другим памятным местам. Дополнительную локацию организует краеведческий музей. Кроме того, вблизи учреждения культуры будет работать тематическая фотозона. Кульминацией станет республиканская акция «Споем гимн вместе» в 22:55 возле кинотеатра «Октябрь». И о спорте. ФК «Барановичи» 5 июля проведет очередной матч чемпионата страны высшей лиги. Игра состоится в Бобруйске на стадионе «Спартак» с местной «Белшиной». По итогам 13-го тура подопечные Романа Керенкина занимают 12-ю строчку в турнирной таблице. Соперники расположились на 14-й позиции. Таким образом, наш футбольный клуб подходит к предстоящей встрече с запасом прочности, который у красно-черных пока отсутствует. Начало поединка в 18 часов. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Последние дни июня вошли в климатическую летопись Беларуси как самые знойные в истории метеонаблюдений. Но уже 2 июля ситуация в атмосфере поменялась. Похолодание сменило рекордную жару. С северо-запада поступили более прохладные воздушные массы, а вместе с ними ливни, грозы, порывистый ветер, в отдельных районах град. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 1,4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса, вечером 20-23. Ночью ожидается 14-17 со знаком «плюс».

остаемся на одной волне вместе с Барановичей ФМ. 2 июля на календаре. О праздниках этого дня мы уже с вами поговорили, но что говорит народный календарь о сегодняшнем дне, самое время узнать. А народный календарь говорит, что сегодня отмечается день Зосима Пчельника, или же день Пасечника. В народном календаре день посвящен покровителю пчел, святому Зосиме, которого в народе ласково прозвали Пчельником. Считалось, что именно с этого дня пчелы начинают активно заносить мед в улье и заливать соты. Пасечники в этот день старались не тревожить пчел лишний раз и присматривались к их поведению. А еще по Зосиме примечали будущий урожай меда. Чем активнее трудились пчелы, тем щедрее обещал быть медосбор. Поэтому, друзья, если вы тот самый пчеловод, у которого есть несколько ульев, сегодня, возможно, тот самый день, когда нужно присмотреться и понять, насколько много меда будет в этом году. Из народных примет: пчелы летят к ульям, скоро будет дождь. Перед засухой пчелы становятся злее и чаще жалят, поэтому можно и так вот посмотреть. Но лучше, конечно, без ужаленных укусов. Пчелы гудят и не улетают далеко от ульев, это к ненастью. Обильная роса с утра к ясному и теплому дню, ну уже день идет уже, да? А густой туман на рассвете к хорошей погоде. Вот такие народные приметы, такой народный календарь. Действительно, мед – это сладкое угощение, которое дарит нам природа и дарит нам пчелы. Поэтому сегодня еще раз, может быть, даже вот сейчас отсюда поздравим всех пчел с этим праздником и будем двигаться дальше вперед в это лето.

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичи FM.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

Вот и подошли к концу наши сегодняшние 3 часа вместе. Спасибо, что были рядом на работе, в дороге, дома, на даче или где бы вы сейчас нас не слушали. Сегодня еще 2 июля, но, согласитесь, настроение уже совсем не будничное, потому что впереди нас ждет большой государственный праздник, День независимости Республики Беларусь, а вместе с ним и долгожданные выходные. Наверняка сегодня многим работается чуть легче обычного, ведь мысли уже строят планы. Кто-то отправится на праздничные мероприятия, кто-то встретится с родными и друзьями, кто-то поедет на дачу ближе к природе, а кто-то просто позволит себе выспаться и немного отдохнуть от привычной суеты. И это просто замечательно, ведь отдых тоже нужно уметь планировать. Ну а самое главное, проведите эти дни, эти выходные, праздничные дни так, чтобы потом хотелось вспоминать их с улыбкой. Побольше времени проводите с близкими, гуляйте, наслаждайтесь теплым летом, ловите красивые закаты, фотографируйте счастливые моменты жизни и не забывайте отдыхать не только физически, но и душой. Пусть праздничные выходные подарят нам яркие впечатления, хорошее настроение, теплые встречи и новые силы. А мы обязательно встретимся с вами уже на следующей неделе, чтобы снова начать новый день с хорошей музыки, интересных тем и отличного настроения. Ну что ж, на одной волне с вами была Лерика Черненко. Хороших вам выходных, с наступающим праздником и до встречи в эфире!

0: Баранович ФМ. 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 1,4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса, вечером 20-23, ночью ожидается 14-17 со знаком «плюс».

0: Реклама. Donor Room знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Donor Room на Ленина 49. А еще Donor Room на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36. Барановичи ФМ.
2: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 1 по 9 июля. Подвесное кресло всего за 275 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
3: Барановичи ФМ. Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Республику Союз Мьянма. Встреча с президентом страны Мин Аун Хлайном состоится 2 июля, сообщает Белта. Лидеры государств в формате один на один обсудят наиболее актуальные вопросы белорусско-мьянманских отношений. На повестке дня сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере и другим направлениям. План совместных действий включает в себя конкретные мероприятия на период 2026-2028 годов. В Мьянму Александр Лукашенко направился из Джакарты, где состоялись переговоры с президентом Индонезии Прабова Субианта. Индонезийский лидер проводил главу белорусского государства в аэропорту. Член Совета Республики, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области Михаил Русый в Барановичах ознакомился с работой производственного филиала открытого акционерного общества «Савушкин продукт». Сопровождали сенатора первый заместитель председателя Барановичского горосполкома Айла Сташенко и заместитель генерального директора по общим вопросам и идеологической работе открытого акционерного общества «Савушкин продукт» Андрей Калядич. К слову, Барановичский молочный комбинат официально вошел в состав компании в 2020-м. По словам Михаила Русова, решение о создании холдинга было правильным. Это подтвердила практика. Директор филиала в Барановичах Виктор Ракуть подробно рассказал о работе по улучшению материально-технической базы, культуре производства, о нюансах изготовления молочной продукции, а также о стратегиях продаж. При этом главный акцент на кадры. Именно люди, которые любят свое дело, создают успех предприятия, отметил Виктор Ракуть.
2: Любое дело нужно делать с любовью. Я всегда стараюсь, чтобы они все улыбались, чтобы с хорошим настроением, с прекрасными эмоциями приступили на рабочие места. И, в принципе, все так и получается. И люди новые приходят, и полоски приходят, и нравится работать, и довольны все.
1: В основе благополучия государства лежит экономика, сказал Михаил Русый. Будет успешно развиваться производственная сфера, соответственно, положительно будут решаться социальные и другие вопросы, подытожил Виктор Русый.
3: Почему вот и мы такие предприятия, как ваши, просим, смотрим, и глава государства принимает такие решения? Экономика сегодня. Если есть экономика, многие вопросы снимаются.
1: Продолжаем выпуск. Министерством здравоохранения Беларуси обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях в предстоящие выходные и праздничные дни. В День независимости будет задействовано около 250 бригад скорой медицинской помощи и около 100 бригад резерва. Работа амбулаторно-поликлинических, санитарно-эпидемиологических, аптечных организаций, служб крови будет организована 3 июля по графику работы в праздничный день, 4 июля по графику работы в субботу. Стационары больничных организаций здравоохранения будут функционировать по тому же графику. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса, вечером 20-23. Ночью ожидается 14-17 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

0: Баранович FM.
1: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 1-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 22-24 градуса, вечером 20-23. Ночью ожидается 14-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Любить своего малыша — это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает: забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик рассказал о внедрении автоматизации и роботизации на производствах региона. Правоохранители Барановичи готовы обеспечить безопасность на празднике 3 июля. Об этом и другом подробнее. Беларусь в целом и Брестская область в частности целенаправленно взяли курс на роботизацию, заявил председатель облсполкома Петр Пархомчик. Он привел пример. В Барановичах на предприятии по производству бытовой техники практически 80 процессов автоматизированы. По словам губернатора, проект продолжат. Китайские партнеры пообещали, что на следующей линии, которую будут создавать в ближайшие полтора года, технологии превзойдут существующие. Это не модно. Алгоритм изготовления абсолютно конкурентного продукта, констатировал глава первого региона. Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко направил поздравления представителям средств массовой информации по случаю профессионального праздника – Международного дня спортивного журналиста, который отмечается 2 июля, сообщили в пресс-службе НОК Беларуси. В своем обращении глава НОК подчеркнул, что спорт в стране занимает особое место не только на уровне государственной политики, но и в сердцах граждан. Все больше людей искренне любят и увлекаются физической культурой. Виктор Лукашенко выразил благодарность журналистам за их ежедневный труд, преданность делу и поддержку проектов комитета. Продолжаем выпуск. Милиция Барановичей готова обеспечить безопасность на празднике по случаю Дня независимости. 3 июля правоохранители перейдут на несение службы в усиленном режиме. За порядком будут следить сотрудники как в форме, так и в гражданской одежде. Количество нарядов в местах массового скопления людей увеличат. Напомним, главное мероприятие в нашем городе развернутся у кинотеатра «Октябрь». На входах к сценической площадке организуют контрольно-пропускные пункты с техническими средствами досмотра, сообщила старший инспектор группы информации и общественных связей ГУВД Ольга Давидович.
2: Задействована республиканская система мониторинга. Плотность нарядов будет усилена в местах массового пребывания граждан. Все наряды, несущие службу, ориентированы на оказание помощи людям, их защиту и предупреждение правонарушений. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности.
1: С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: Баранович FM на 100.0.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Мьянма является близким партнером Беларуси, заявил министр иностранных дел Максим Рыженков, комментируя рабочий визит Александра Лукашенко в эту страну. Государства активно развивают многие проекты в сфере экономики. Подтверждается и рост товарооборота. По словам главы ведомства, в настоящее время наращиваются поставки Мьянму продовольствия из Беларуси, а также завершается реализация ряда программ по сборке белорусской техники. В рамках взаимодействия также есть договоренности с Белэлектпромом. Обсуждаются поставки из Мьянмы определенных групп товаров – морепродуктов, пальмового масла, каучука, овощей и фруктов, которые не выращивают в Беларуси. Проект «Сильные духом» заглянул в Городищенский детский социальный пансионат «Радужный». Масштабная гуманитарно-благотворительная инициатива Белорусского фонда мира направлена на социальную адаптацию детей с особенностями психофизического развития. Под руководством российского художника-абстракциониста Сергея Даса ребята создавали настоящее произведение искусства. В канун Дня независимости познакомиться с творчеством воспитанников учреждения приехали представители общественного объединения «Белорусский фонд мира», Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома и территориального центра социального обслуживания населения Барановичского района. Созданные ребятами картины будут выставлены на благотворительных выставках в регионах Беларуси и России. Средства от продажи направятся на улучшение материально-технической базы пансионата. Продолжаем выпуск. С 22 июня в Беларуси зарегистрировано 111 обращений за медицинской помощью в связи с тепловой травмой. Из них 48 пациентам потребовалась госпитализация. 63 медицинская помощь оказана амбулаторно, сообщила заместитель начальника Главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Инна Возняк. Пиковым днем стали прошедшие сутки. Зарегистрировано 43 обращения, в том числе 15 приходится на южный регион, Брестскую область. Пациентам с хроническими заболеваниями во избежание осложнений необходимо строго следовать рекомендациям лечащего врача по приему лекарственных препаратов. В случае ухудшения состояния своевременно обращаться за медпомощью. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
6: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие

Добрый день. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы постараемся сделать все необходимое, чтобы вам было интересно на протяжении 2 часов эфирного времени, поэтому уделим должное внимание как СМС-розыгрышу, так и последним футбольным новостям с чемпионатом мира, а также специальной музыкальной рубрике с новинками. А пока же просто напомню о том, что сегодня 2 июля на календарной странице, четверг. Пожелаю вам хорошего настроения и вечера. Давайте вместе его планировать. Слушаем музыку, готовимся перейти в игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
6: Слушай свое на Барановичи

0: Время игровой викторины. Желающим принять участие на кону сегодня вкусные шаурма от кафе «Донор Рум». Самая правильная еда – это мясо и овощи. В «Донор Рум» нашли правильный способ, как накормить вас вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – это залог энергии на весь день. «Донор Рум» возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49 и на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет», улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение «Донор Рум» и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029-548-46-15. 548-46-15.
1: «Брейнсторм».
0: Несложное правило мозгового штурма. Я задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа под порядковыми номерами 1, 2, 3. Если вы догадались, о чем идет речь, то сбрасывайте смс на короткий номер 9946 с тем вариантом ответа, который вам кажется единственно верным, и, возможно, шаурма достанется именно вам. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 2 июля в 1962 году, в небольшом американском городе Роджерс открыт первый универмаг, который впоследствии вырастет в одной из крупнейших розничных сетей в мире. Как вы думаете, о какой известной компании идет речь? Вариант первый – Walmart, вариант второй – Target и вариант третий – Costco. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 2 июля в 1962 году, в небольшом американском городе Роджерс открыт первый универмаг, который впоследствии вырастет в одной из крупнейших розничных сетей в мире. Как называется эта сеть? Вариант первый – Walmart, вариант второй – Target и вариант третий – Costco. Предлагаю довериться интуиции, просто наугад выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 1, 2, 3 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
4: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Сегодня задание вышло довольно занятным. Мы интересовались, как называется одна из крупнейших розничных сетей мира, которая выросла в небольшом американском городе Роджерс, где именно в этот день, 2 июля 1962 года, был открыт первый универмаг под этим брендом. Сеть сама называется Walmart, как многие из вас догадались. А компания была основана Сэмом Муром Уолтоном. Свой первый магазин он приобрел еще в 1945 году на правах франчайзинга у сети Бен Франклин. К концу 50-х ему с братом Джеймсом Лоуренсом Уолтоном принадлежало 9 магазинов этой сети. Он предложил владельцам сети идею открытия в небольших городах крупных торговых центров с ценами, близкими к оптовым. Получив отказ в 62-м, он открыл свой первый собственный магазин, назвав его Walmart Discount City. Название магазина Walt является сокращением от фамилии Уолтон, а Mart – это распространенное сокращение слова market, то есть лавка или магазин. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6043. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать свой подарок, и отдельно благодарим кафе Donnerroom за партнерство. Напомню, адреса возле строительного магазина Билд, улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, улица Ленина, 49, и на Боровках возле строительного магазина Строймаркет, улица 50 лет, БССР, 88. Скачайте приложение Donnerroom, и получите скидку 10% на первый заказ. Запишите и телефон доставки 8029 548 46 15 548 46 15.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Республику Союз Мьянма. Встреча с президентом страны Мин Аун Хлайном состоится 2 июля, сообщает Белта. Лидеры государств в формате один на один обсудят наиболее актуальные вопросы белорусско-мьянманских отношений. На повестке дня сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере и другим направлениям. План совместных действий включает в себя конкретные мероприятия на период 2026-2028 годов. В Мьянму Александр Лукашенко направился из Джакарты, где состоялись переговоры с президентом Индонезии Прабова Субианта. Индонезийский лидер проводил главу белорусского государства в аэропорту. Член Совета Республики, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области Михаил Русы в Барановичах ознакомился с работой производственного филиала открытого акционерного общества «Савушкин продукт». Сопровождали сенатора первый заместитель председателя Барановичского горосполкома Айла Сташенко и заместитель генерального директора по общим вопросам и идеологической работе открытого акционерного общества «Савушкин продукт» Андрей Калядич. К слову, Барановичский молочный комбинат официально вошел в состав компании в 2020-м. По словам Михаила Русова, решение о создании холдинга было правильным. Это подтвердила практика. Директор филиала в Барановичах Виктор Ракуть подробно рассказал о работе по улучшению материально-технической базы, культуре производства, о нюансах изготовления молочной продукции, а также о стратегиях продаж. При этом главный акцент на кадры. Именно люди, которые любят свое дело, создают успех предприятия, отметил Виктор Ракуть.
2: Любое дело нужно делать с любовью. Я всегда стараюсь, чтобы они все улыбались, чтобы с хорошим настроением, с прекрасными эмоциями приступили на рабочие места. И, в принципе, все так и получается. И люди новые приходят, и полоски приходят, и нравится работать, и довольны все.
1: В основе благополучия государства лежит экономика, сказал Михаил Русый. Будет успешно развиваться производственная сфера, соответственно, положительно будут решаться социальные и другие вопросы, подытожил Михаил Русый.
3: Почему вот и мы такие предприятия, как ваши, просим, смотрим, и глава государства принимает такие решения? Экономика сегодня. Если есть экономика, многие вопросы снимаются.
1: В Барановичском горосполкоме под председательством первого заместителя главы города Эллы Сташенко прошло заседание по охране труда, направленное на профилактику производственного травматизма. Участие в нем приняла первый зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облсполкома Елена Фиденко, а также руководители и специалисты предприятий города. Предшествовал этому выезд мобильной группы филиал «Барановичские тепловые сети» предприятия «Брестэнерго». Присутствующие ознакомились с технологическими процессами и внутренней структурой объекта. В рамках совещания состоялось награждение победителей ежегодного смотра конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. Дипломом Брестского облсполкома за первое место в номинации «Организация производственной сферы» со списочной численностью сотрудников на конец года свыше 500 человек удостоен коллектив вагонного депо Барановичского отделения БелЖД. В качестве поощрения предприятие получило 200 базовых величин, которые были потрачены на приобретение ручных аккумуляторных инструментов. К слову, образцовая организация примет на своей территории областной семинар по охране труда, который запланирован во втором полугодии текущего года. С докладом перед собравшимися выступила начальник управления по труду, занятости и социальной защите горосполкома Татьяна Вашко. Она отметила, по-прежнему основной причиной травмирования остается личная неосторожность работников. В 2025-м зафиксировано 11 таких случаев из 28, а за первое полугодие нынешнего 5 из 10. Говоря о возрасте потерпевших, преимущественно это граждане от 40 до 50 лет. Травмируются представители самых разных профессий, но чаще всего в промышленности и строительстве. Для борьбы с нарушениями заинтересованными службами регулярно инициируются проверки и мониторинги. Семинар стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов охраны труда и обмена опытом. Систематическое проведение информационно-разъяснительных мероприятий эффективно способствует профилактике несчастных случаев на производстве и формированию устойчивой корпоративной культуры. Продолжаем выпуск. Общереспубликанская акция «Споем гимн вместе» объединит 3 июля белорусов разных поколений и профессий. Уже много лет уникальная патриотическая традиция является брендом и особым знаком Дня независимости. Она зародилась в 2007 году, когда в каждом уголке нашей страны в завершении всех праздничных мероприятий исполнили знакомую каждому композицию. Музыку в 1955-м написал Нестор Соколовский. Автор текста советского времени Михась Климкович. С учетом новых реалий слова переработал Владимир Каризна. Без визитной карточки не обойдется и в этот раз. Первые аккорды гимна зазвучат в 22:55. К многотысячному хору присоединятся и барановичи. Обратиться со своими вопросами к представителям власти граждане смогут во время проведения традиционных субботних прямых телефонных линий. Очередной информационный марафон пройдет 4 июля с 9 до 12 часов. На связи с горожанами будет заместитель председателя Барановического горосполкома Вадим Щербаков по номеру 650345. С сельчанами пообщается замглавы Барановического района Андрей Мелешкевич 680680. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Последние дни июня вошли в климатическую летопись Беларуси как самые знойные в истории метеонаблюдений. Но уже 2 июля ситуация в атмосфере поменялась. Похолодание сменило рекордную жару. С северо-запада поступили более прохладные воздушные массы, а вместе с ними ливни, грозы, порывистый ветер в отдельных районах град. По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
5: Барановичи FM. Радио нашего города.

На следующий час мы не планируем проводить розыгрыши. Вместо этого отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут», где узнаем свежие футбольные новости, а также не забываем и про рубрику «Неформат», где мы представим новый трек американского музыканта Адама Ламберта. Поэтому не пропустите премьеру и не уходите далеко. Скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

Как водится, самое спортивное и музыкальное мы оставили на заключительный час программы «Еще не вечер», чтобы скрасить возвращение домой. Рабочий день практически закончен. Впереди стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат», где мы, соответственно, говорим про футбол и слушаем музыкальные новинки. Что касается погоды на выходные, то синоптики немного скорректировали прогнозы, говорят, что ожидается значительная облачность, вероятно, небольшие осадки, в среднем температура воздуха днем от 16 до 22 градусов тепла. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Технопроизводство и грузчиков. Официальное трудоустройство. Стабильная зарплата. Обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
0: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Тайм-аут.
1: Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором встречались сборные Англии и Демократической Республики Конго. Игра прошла на стадионе Mercedes-Benz Stadium в американском городе Атланта. Волевую победу со счетом 2-1 одержала сборная Англии. Уже на 7-й минуте полузащитник Брайан Сипенга вывел сборную Демократической Республики Конго вперед. На 75-й минуте нападающий сборной Англии Гарри Кейн восстановил равенство в счете. На 86-й минуте Кейн оформил дубль и принес англичанам победу. Таким образом, сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где встретится с национальной командой Мексики. Также вчера состоялся другой матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором встречались сборные Бельгии и Сенегала. Команды играли на стадионе Люменфилд в американском городе Сиэтл. Сборная Бельгии одержала волевую победу со счетом 3-2 по итогам дополнительного времени. В основное время в составе сборной Сенегала отличились Хабиб Диара и Исмаил Ассар. За Бельгию забили Ромелу Лукаку и Юрий Тильманс. На 125-й минуте победу бельгийцам принес Юрий Тильманс, реализовав пенальти. Уже сегодня состоялся еще один матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором сборная США встречалась с национальной командой Боснии и Герцеговины. Матч проходил на стадионе Левайс в американском городе Санта-Клара и закончился со счетом 2-0 в пользу американской сборной. На 45-й минуте форвард Фаларин Балагун открыл счет в матче. В середине второго тайма нападающий был удален с поля за грубый фол. На 80-й минуте полузащитник сборной США Малик Тильман поразил ворота боснийцев прямым ударом со штрафного и установил окончательный результат в этой игре. Таким образом, сборная США вышла в 1/8 финала, где сыграет с национальной командой Бельгии. Игра запланирована на 7 июля. На сегодня вынесен всего один интересный поединок, все еще стадия 1/16 финала чемпионата мира, где очередную путевку в 1/8 разыграют между собой национальные команды Испании и Австрии. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: Магазину «Южанка» срочно требуется администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
7: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Не формат.
1: В рубрике «Неформат», напомню, среда, четверг проходят под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного исполнителя с совершенно новыми. Вчера мы немного рассказали о том, как начиналась карьера популярного американского музыканта Адама Ламберта с участия в шоу «American Idol» до высших позиций в чарте Billboard, буквально своей дебютной пластинкой. А сейчас музыкант готовится выпустить свой 6-й по счету студийный альбом. Он получил простенькое название «Адам» и поступит в продажу 10 июля. Давайте послушаем свежий сингл с этой пластинки. Итак, Адам Ламберт, новая песня «Under the Rhythm». Делайте громче.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: Наше радио. Барановичи ФМ.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

Не успел проститься толком, бежал скорей на рейс. Твое сердце на осколки, а на душе порез. Я стал причиной всех твоих бессонных.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Порывы до 9. Температура воздуха утром 16-20 градусов. В течение дня 21-24 со знаком «плюс».